0: Преди успеха сме ние. Радио Стара Загора. Телефон за реклама 61 64 31.
1: Радио Стара Загора.